мишкой, дальня мотай, кому я даржей, я не вижу снакча, беги не карт, толпа слабче, гей, дышу, дишь, да,